патриарха нашего Святослава и Преосвященнейшего, архиепископа и митрополита нашего Кирвлодимира, и за Боголюбивого епископа нашего Миколу, честное пресвитерство у Христи.